You like happiness? Тебе нравится счастье? Happiness like clockwork. А счастью нравится clockwork.